В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Яркими красками по полу мы расплывались и были влюблены, разливались рекой во все углы, кричали и были немы, вдаль запускали свои корабли. Чистыми мыслями только полны, добрыми мыслями были полны, вдаль запуская свои корабли.

Я остановил для нас время. Мы можем уже никуда с тобой не спешить. Выбери любое мгновение, и просто будем каждую секунду им жить.

Я занят тем же, собираюсь по частицам, хоть и разрушил себя сам же накануне, и в остальном ничего не поменяло жизнь.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Более 25 тысяч новых автомобилей встало на учет всего за одну неделю июля в России, что свидетельствует о стабилизации рынка, несмотря на сложности с топливом. А вот если бы не дефицит некоторых моделей, показатели могли бы быть даже выше, отмечают игроки рынка. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: 25 350 новых автомобилей легковых. Автомобилей, приехавших в МРЭО всего за одну неделю, это, скажем прямо, не самый лучший, но и не самый безнадежный показатель. Да, если сравнивать погоду, то показатель годичной давности куда оптимистичнее – 29 тысяч вставших на учет транспортных средств. Общая цифра указывает на некоторую стагнацию, однако реальные объемы продаж не сигнализируют о существенном спаде потребительской активности. Более того, нормализация ситуации с топливом, скорее всего, смягчит негативное влияние данного фактора на рынок. Первый топливный кризис – миновал. Многие водители, научившись заправляться, что называется, под завязку, стали реже посещать заправочные станции и более бережно расходовать топливо. Регистрация 25 тысяч новых автомобилей означает, что сотни миллионов рублей были вложены в автомобильную отрасль. Если попытаться спрогнозировать, что могло бы стимулировать покупателей более активно приобретать автомобили и тем самым значительно увеличить продажи, то, конечно, в первую очередь приходит на ум объявление о повышении утилизационного сбора. Люди, в данном случае, ринутся в автосалоны, это мы уже проходили. Это связано с тем, что данный налог существенно влияет как на бюджет семьи, так и на настроение владельцев. Во-вторых, на рынке в настоящее время наблюдается общий дефицит новых моделей. Если бы он был перенасыщен, тогда бы мы ощутили с вами падение спроса, но сейчас падать-то просто уже некуда. Ну и в-третьих, наших людей вообще сложно чем-либо запугать. Если у человека есть желание приобрести собственный автомобиль, никакие страшилки его не остановят. Нам с вами, воспитанным с самого детства на примерах антигероев, таких как Баба Яга и Бабайка, вообще никакие топливные кризисы не страшны. Но согласитесь. Среди очевидных тенденций стоит отметить, что ситуация с топливом подогрела интерес к гибридам и электромобилям. По итогам года доля данного сегмента может достигнуть 12%. Уже сейчас наблюдается дефицит отдельных моделей на рынке.
0: Автомобильные факты.
1: При анализе же существенных факторов, детерминирующих ожидания потребителей, первостепенное значение имеют, ну, само собой разумеется, повышение стоимости автомобиля, обусловленное ростом цен на комплектующие, удорожанием логистики, от этого никуда не деться. Во-вторых, высокая ключевая ставка, которая приводит к удорожанию кредитных продуктов, что в свою очередь снижает покупательскую способность, а в настоящее время порядка 80% автомобилей в нашей стране продаются все-таки по кредитным и лизинговым программам. Так ожидаемое нами всеми снижение ключевой ставки, но по факту случившееся лишь на четверть процентного пункта, до 14%, в настоящее время вообще вряд ли окажет ощутимое влияние на уровень спроса в ближайшей перспективе. А вот отсутствие скидок и акций, ранее характерных для рынка, также снижает привлекательность приобретения. В свете этого, разумеется, видится самый существенный механизм выхода из данной ситуации. Это комплекс мер для восстановления рыночного спроса. К таким относятся, например, субсидирование программ кредитования, целевые акции от дистрибьюторов, программы трейд-ина, специальные лизинговые предложения, ну и бонусные программы. Существенную роль играет и государственная поддержка, предоставляющая в виде субсидий и налоговых льгот. Но чтобы не думал всем, что все так плохо, хочу сказать, что из любого кризиса есть выход, и любой кризис – это окно возможностей, поскольку все вышеперечисленное открывает значительные перспективы для вторичного рынка автомобилей. Все больше потенциальных покупателей обращают внимание именно на него, поскольку уже сейчас в автосалонах представлено большущее количество практически новых автомобилей, еще находящихся на гарантии, прошедших комплексное техническое обслуживание второе или третье, и ищущих второго покупателя. Тут важно понимать, что приобретение автомобиля, пусть и поддержанного, но выше классом, чем есть у вас в настоящий момент, по цене, но в условные 500-700 тысяч рублей. Это просто из области фантастики и нереально. Я бы даже сказал затруднительно, но ежу понятно, да, что такие автомобили либо находятся в руках самих владельцев, которые не спешат расставаться с миллионами ради нового транспортного средства, либо прошлое данных автомобилей скрывает определенные сложности, требующие тщательной проверки истории. Ну и по логике вещей, в таких случаях все-таки обращение в автосалон и приобретение автомобиля там повышает вероятность избежать проблем и разочарованию в будущем. И как мантру, наверное, уже который год повторяю, друзья, если в вашей голове сейчас растет, развивается мысль о приобретении автомобиля, то не тяните, поскольку как на вторичном рынке, так и на первичном рынке месяц за месяцем цены растут. Желаю вам широкого выбора и того автомобиля, который вы хотите. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал. «Автотранс-тур» – ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники – в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
4: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже – забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
5: Не заходи в Сувалков.
6: Почему?
5: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
6: Убедила. Иду.
2: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
7: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Доброе-доброе утро, любимый город. Просыпайся.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро, Нововоронеж. В студии радиопортал Алексей Никитин.
0: Лана Вершинина.
1: И утреннее шоу «Разбудильник». Несмотря на погоду, желаем вам хорошего, прекрасного и летнего настроения.
0: И солнечных улыбок на лице.
1: А может быть, как вчера, попробуем солнце вызвать? Александр!
0: Александр, да, вы там не спите?
1: Если Александр не спит, доставайте свой бубен, что-то там подшаманьте и уже давайте сделайте нам.
0: Ну, у него какое-то солнце. Есть тайное обращение, может быть, какой-то портал открыт именно к солнцу.
1: Ну, если не получится солнце на небе, сегодня на радиопортал всегда солнечно и жарко.

0: 30-й день второго летнего месяца на календаре, он же четверг, дорогие друзья.
1: Да-да-да, вы не ослышались. Совершенно верно, летнего месяца. Но захватите с собой теплую курточку, кофточку и...
0: И зонт.
1: Правильно.
0: Такое ощущение, как будто мы какую-то фабрику зонтов рекламируем. Зонтов. Друзья, это шоу «Разбудильник». Будут приветы, будут поздравления. Ну и, конечно же, будет интересный розыгрыш. Продолжим заряжаться позитивом сразу после торгово-двигательной паузы.
2: Реклама на радиопортал.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-200.
4: Разбудильник.
1: Раз будильник, два будильник, третий будильник прозвенел, выключаем и встаем.
0: Делаем громче и принимаем участие в нашей программе. Просыпаемся, дорогие друзья.
1: Хочешь посмеяться? Сегодня у меня два телефона. Так, сразу скажу, у меня два телефона. На одном зазвенел будильник, но я-то взяла второй и старалась всячески его выключить. Вот ты представляешь мое недоумение, я говорю, странно, я смахнула куда-то, как же тебе, я разговариваю с телефоном, как тебя заткнуть, и я не вижу, что звонит, и я не понимаю.
0: А зачем тебе два телефона?
1: Вот такая вот я загадочная.
0: А я думал, зажиточная.
1: Загадочная. Нет, я приобрела новый некоторое время назад и никак не могу, понимаешь, перейти полностью в него. Старовер. Старый мне нравится больше, с битым экраном.
0: Старый друг лучше новых двух.
1: Совершенно верно.
0: К этому мы еще придем, к дружбе. А пока сообщения, смс-ки. Денис передает привет всему Новому Воронежу, а также своей супруге Татьяне, огромный привет вам, ребята, и доброе утро.
1: Огнедышащий тапок. Кстати, огнедышащий тапок, где вы были вчера? Вы пропустили. Вы же каждый день недели нам пишете. Сегодня был прекрасный четверг, нам пожелали. Не было, будет. Желает нам прекрасного четверга.
0: Здорово, присоединяемся.
1: Все, пропуски ставим, ребята. Все, кто за непосещение, потом принесете справку от родителей.
0: Евгений написал нам, передаю привет всему колодезному, вот колодезная подключилась, привет вам огромный, и своим друзьям, Кириллу и Владу, парни, хорошего дня и вам.
1: Ну, у меня пока с сообщениями.
0: А вот еще вибрирует смс-очка, Роман традиционно отметился у нас, передаю привет всему Нововоронежу и своей любимой супруге Валентине. Кстати, вот Роман и Валентина создали семью вот здесь. У меня на глазах, можно сказать, даже у меня на ушах.
1: Вот здесь, прям вот в студии.
0: Они были парни. Нет, они были парень, девушка. Он ей передавал каждое утро привет. Она ему периодически передавала. А потом, а я читаю, а он уже любимой супруге передает. Семья образовалась.
1: Так ты практически выполнил роль Купидона.
0: Ну и такое тоже было у нас в эфире на радиопортал.
1: Или Гименея.
0: А кто это? Как еще раз?
1: Ну, брачующихся
0: связок. Я боюсь неправильного буквосочетания произнести.
1: Брачующихся связывают узами Гименея.
0: А, Гименея.
1: Да.
0: Все.
1: Ладно, мы проехали дальше.
0: Нет, там буква «Б» послышалась. Ксения пишет нам. Огромный привет моим коллегам Дарье, Марине, Светлане и Екатерине. Еще привет всему Нововоронежу.
1: Ну, это значит, люди уже проснулись и на работе, наверное, находятся. Или коллеги только добираются, да?
0: Ну, скорее всего, возможно. У меня есть полезная информация. Хоккейный клуб «Альфа» готовится к новому сезону. Мужская любительская команда объявляет набор игроков для участия в регулярных турнирах и чемпионатах. Мы ищем защитников, нападающих, вратаря тоже рассмотрим. Требования – любительский уровень, своя полная экипировка, готовность к двум тренировкам в неделю, Ну а в планах турниры, товарищеские матчи и плотная работа над командной тактикой. Присоединяйтесь к команде «Альфа». Проведите сезон ярко. Успейте на просмотр. Запись по телефону. Внимание! 8-910-344-18-58. Скажи, что происходит там? У тебя какие-то странные звуки.
1: Какие
0: что-то
1: звуки?
0: Гремит, что-то...
1: А это два телефона.
0: Я выключу твой микрофон. Она жонглирует телефонами.
1: Да, я размяться как-то надо и согреться, на улице прохладно.
0: В принципе, вот за период работы, сколько ты уже на радиопортале работаешь?
1: Полгода.
0: За полгода я готов назвать тебя своим другом, коллегой, да?
1: Угу, и вот, спасибо.
0: Ребята, странное увлечение у моего друга. Пока я что-то рассказываю в микрофон, какую-то полезную информацию, она жонглирует телефонами.
1: Я занимаюсь бесполезным делом, вот.
0: А сегодня, кстати, Международный день дружбы отмечается не просто так, я это все начал. Интересно, какие увлечения странные есть у ваших друзей? Ну, наверняка такие присутствуют. Вот мой друг жонглирует телефонами, сидя напротив меня. Возможно, ваш друг, я не знаю, там, языком достает доносы в данный момент, а вы едете в автобусе на атомную станцию. Расскажите, поделитесь с нами, свои сообщения присылайте в мессенджер Макс на номер 839-405-4945. За самое остроумное и креативное сообщение будет подарок от нашего партнера Ледовой Арены Остальной. Подарок, как всегда, на выбор. Абонемент в тренажерный зал, либо абонемент на 4 занятия йогой Айнгар. Уже надо разговаривать, чтобы на коньки выдавали абонементы, да?
1: Уже пора? Пора, думаешь, чувствуешь.
0: Ну а что?
1: Еще немного и снег пойдет.
0: За сентябрило уже, мне кажется, за окном. Знаешь?
1: Реально, листики желтенькие даже появились.
0: Да, а вот про увлечение друзей. У меня есть приятель, который, знаешь, вот, ну, коверкает слова, и вот как-то, ну, по-деревенски, что ли, без обид скажет. Ну, вот я вот за сентябрило, он, например, говорит там. Ихних. И специально.
1: Слушай, ну
0: это.
1: За сентябрило и в песне такое красивое.
0: Ну, он прямо
1: слово.
0: Так за сентябрило.
1: За сентябрило.
0: Да.
1: А надысь.
0: Да. Я вспомню.
1: Ивонные.
0: Еще что-то есть такое. Я вспомню.
1: Все-таки мне твой друг больше нравится, который тысячекратно извиняется. Это же такой вежливый человек.
0: Друзья, расскажите вы нам про самые странные и необычные увлечения ваших друзей. За самое классное сообщение подарок от Ледовой Арены Остальная.

0: Презент у нас сегодня на выбор победителя от нашего партнера «Ледовый Арена Остальная». Кстати, «Ледовый Арена Остальная» — это массовые и спортивные катания, прокат коньков, заточка коньков, тренировочные занятия для детей по хоккею, тренировочные занятия для детей по фигурному катанию, аренда льда для проведения спортивных мероприятий, аренда зала оздоровительной гимнастики, тренажерный зал, занятия йогой, а еще танцевально-спортивная студия «Арена».
1: И во все эти кружки приятно ходить с друзьями. Вот мне кажется, одному сложно собраться, а когда у тебя есть вторая движущая сила, говорит, а пойдем. Знаешь, не хочу сегодня на тренировку, да, или не хочу сегодня...
0: Мотиватор такой.
1: Мотиватор, да, нужен друг-мотиватор. А мы сегодня с вами, друзья, узнаем, что же делают ваши друзья. И вы, как настоящие дружбаны, должны слить самые необычные привычки ваших друзей. Ну, мало ли чего. Вот я, например, люблю своим друзьям писать шуточные песни и стихи. В самый неожиданный момент, это не обязательно к какому-то празднику, дню рождения.
0: Просто вот сбрендил
1: без
0: тебе,
1: повода,
0: да?
1: Да, вот сбрендила. Вот сегодня, допустим,

0: попросили его обратиться к солнышку.
1: Да. Он вот. Обратился?
0: Ну, судя по всему, у него здесь просто обращение, знаешь, как послание президента к федеральному собранию, так и вот и Александр в таком же виде, в желтых очках. Он написал: «Всем доброго утра, дружно передаем привет солнышку». Это он, видимо, перед аудиторией.
1: Это
0: дружно.
1: Это не тебе и не своей
0: супруге, да.
1: А просто нашему солнышку. Ну, а если не будет солнышка, Саша рекомендует...
0: Использовать желтые очки, да.
1: Кстати... Я однажды ехал в такси с Александром, и у него лежали вот на панели вот эти, вот именно эти очки, которые он нам прислал. Он разрешил мне их примерить. Ты знаешь, в желтых очках он мир как-то, вот, ну, совсем иначе, чем в таких, в солнцезащитных, темных. Вот прям хочется жить, хочется радоваться.
0: Поэтому, да, говорят, розовые очки там из...
1: Да. Ну, как по мне, это помогает, наверное.
0: А что ты сделал-то такие простые?
1: Ну, не знаю.
0: Алексей, следующая оправа будет желтая.
1: Да там не оправа, там линзы.
0: Линзы, точнее, да.
1: Слушай, я и так максимально жизнерадостно. Если еще я буду на постоянке в желтых очках, но вы меня не остановите.
0: Тогда я попрошу, чтобы тебе линзы зеленые поставили.
1: Хорошо.
0: Есть такие.
1: В подарок приму очки с зелеными линзами.
0: Ну, конечно, полгода дружим, уже очки подарить надо, линзы точнее. Так, следующее сообщение у нас от Галины. Доброе утро от авиационного завода всем атомщикам.
1: Авиационному заводу,
0: да. Вам тоже доброе
1: из
0: утро.
1: Из Атомграда.
0: Они уже трудятся, и трудятся они гораздо раньше, чем мы начинают работу. Но это наше дружественное предприятие, так сказать.
1: Сергей нам пишет: доброе дождливое утро всем и вам, Лана и Алексей. Доброе-предоброе, Сергей, вам на правый берег Дона тоже.
0: И Барсику.
1: И Барсику.
0: Барсик же это друг, дружище, который не покидает.
1: И увлечение у него интересное. Он овечек там подгоняет.
0: Охраняет
1: их.
0: Охраняет, да.
1: Бережет.
0: Екатерина пишет: доброе кофейное утро. Семья Веретенниковых вкусно завтракая передает всем привет.
1: Привет
0: вам. Приятного аппетита, да, приятного кофепития семье Веретенниковых.
1: Веретенниковы, да, приятного. Нам написала Анастасия. Есть увлечение у ее друзей, у компании. Они занимаются, знаешь, чем?
0: Чем?
1: Экстремальным наблюдением за коровами.
0: Экстремальным наблюдением?
1: Да, здесь рассказывается. В общем и целом, есть люди, наблюдают за самолетами, за поездами, а здесь вместо этого коровы. Энтузиасты, вот эта компания, выезжают в сельскую местность, находят пасущиеся стадо, удобно располагаются с биноклем, термосом, телефонами и отмечают окрас, поведение, дают клички самым активным коровам. Да, а цель какая, пишет? Да, просто смотреть на коров. Вот просто любят коров люди.
0: А вот если бы они еще были дачниками, их цель бы была собрать удобрение после того, как...
1: Навоз?
0: Да,
1: это... А мы вот рекомендуем
0: вам... А это денег, между прочим, стоит, и не маленьких.
1: Вы посмотрели за коровками, коровки ушли, а вы давайте уже там собирайте и пользу какую-то принесете дачник. Можно продавать это, да?
0: Да, и прекрасный доход может быть.
1: Очередную бизнес-идею мы озвучили. Запишите, пользуйтесь нам.
0: Раздаем, бесплатно раздаем бизнес-идеи.
1: Да.
0: Только пользуйтесь.
1: Уважаемые проснувшиеся и слушающие, сегодня у нас Международный день дружбы. Расскажите нам про самые странные увлечения ваших друзей. Свои варианты и версии присылайте в мессенджер Макс и смс на номер 839-405-4945. Но, а у меня заряжена новинка от команды Добро. Не авиационная песня, как
0: не
1: просила Лана.
0: Песня,
1: нет.
0: Да.
1: Она такая общественная.
0: Для всех, да?
1: На счастье называется.
0: На счастье.
1: На счастье, добро.
0: Пусть у нас будет, у всех будет счастье.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Не заходи в Сувалков.
3: Почему?
2: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
3: Убедила, иду.
4: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
1: Разбудильник.
5: Странные увлечения интересуют нас сегодня, дорогие проснувшиеся и слушающие. Но это, на первый взгляд, кажется просто способом какое-то время провести, скоротать время. А у некоторых, вот странное удивление, вот эти увлечения вызывают удивление. Может такое быть? Конечно. Вот, к примеру, из странных увлечений в интернете здесь. Один американец занимается раздачей денег. Рид Сандридж его зовут. Каждый день он дает $10 человеку, который, по его мнению, переживает трудные времена. Он ведет записи, фиксирует, кому, на что и зачем выдал средства. Вот такое странное увлечение. По-моему, очень даже не странно, а классно.
6: Кому, на что, то есть, а потом еще проверять целевое использование выданных 10 долларов.
5: Бухгалтерию какую-то ведет, да, вот видишь, странный человек.
6: Да, он то сам есть, еще по себе странный.
5: Не бескорыстно, не просто так, а вот почему-то зачем-то ведет бухгалтерию.
6: Слушай, ну тут поразительное сообщение прислал Александр, я по-другому не могу сказать. Знаешь, как «Любовь и голуби», паразиты такие, вот про друга Александра. У одного моего друга с недавнего времени появилось увлечение. Он сфотографировал мою машину и с помощью ИИ сляпал ДТП и выложил в чат. Чат, я так понимаю, драконов. Угу. Я в это время, говорит, дремал дома, это Александр пишет. Увидел фото и чуть было не представился. Фото нам приложено. Реально очень хорошее фото, сделанное и ну, доработанное.
5: Ничего и, себе!
6: Не подкопаешься. Слушай, ну, да. С такими друзьями врагов не надо, Александр.
5: Странно.
6: Даже сочувствую
5: очень
6: вам.
5: Очень странное увлечение. Ну, действительно, можно с ума сойти от такого фото.
6: Взбодрили,
5: у нас
6: взбодрили, в общем,
5: на подходе
6: Александр.
5: Информационная пауза, поэтому ускоряемся и зачитываем сообщение от Марины. Здравствуйте, пишет Марина. Здравствуйте. Очень хочется побороться за абонемент. Пожалуйста, хочется, боритесь. История. Есть у меня друг, даже точнее подруга, которая обожает варить необычное варенье. Из последнего, что сварила подруга, дыня плюс банан. На вкус просто нереальное вкуснотище, пишет Марина. А также варенье из кабачков, арбузы с патиссонами и помидоры.
6: Ну, хорошо, что она только из фруктов варит. Знаешь, есть у меня друг, который в последнее время варит.
5: А вот и из овощей тоже здесь и помидоры, и патиссоны, и фрукты, и овощи. Ну, действительно, странное увлечение.
6: Ты знаешь, на Урале, когда не вызревают помидоры, они сразу фруктами становятся. Тем более, помидоры – это ягода.
5: Ягода?
6: Ягода, да. И арбуз – это ягода.
5: А овощи вообще существуют?
6: Да их немножечко.
5: Но помимо нас, в пятницу вечером вот какие-то такие есть названия овощей? Продолжим, дорогие проснувшиеся и слушающие, через несколько минут расскажите нам про самые странные увлечения ваших друзей.

0: В Нововоронеже 8 утра.
1: Радиопортал. Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иланютин. Здравствуйте. Россию сейчас испытывают на прочность, в том числе с экономической точки зрения, заявил накануне председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. В среду он принял участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». Сохранить Россию, по словам Медведева, можно только победой в специальной военной операции. Он назвал сохранение России общей задачей для всех политических сил в стране. Запад считал, что России удастся подчинить своей воле, но ему этого не удалось, добавил Медведев. Власти Востока Ливии предлагают российским компаниям построить нефтеперерабатывающие заводы на территории арабской страны и заняться продажей нефтепродуктов, заявил министр по инвестициям назначенного парламентом правительства Ливии Али Аль-Кайди. По его словам, на данный момент российские компании не инвестируют в ливийский рынок. В целом, международные игроки до сих пор опасаются инвестировать из-за нестабильной ситуации с безопасностью. Россия является одним из передовых государств в добыче нефти, заметил Аль-Кайди. И по его словам, эти НПЗ позволят России осуществлять торговлю нефтепродуктами с территории Ливии, а не из Российской Федерации. Ливийский министр отметил, что этот вариант позволит углубить финансовое и инвестиционное сотрудничество между странами. Ливия располагает крупнейшими в Африке разведданными запасами нефти, однако ливийская нефтяная отрасль сильно пострадала от последствий гражданской войны и политической нестабильности, что привело к длительным простоям месторождений и портов. Старшеклассники с 1 сентября 2027 года будут изучать 5 предметов по обновленным практико-ориентированным программам. В рамках стандарта среднего общего образования актуализированы программы по физике, химии, биологии, математике и информатике. Содержание этих предметов привели в соответствие с достижениями современной науки и усилили практическую составляющую. Выведение единого стандарта станет одним из ключевых шагов в реализации комплексного плана, утвержденного председателем правительства Михаилом Мишустиным. Телефонные мошенники нередко представляются сотрудниками правоохранительных органов. При этом нужно помнить, что настоящие полицейские звонят только чтобы пригласить на беседу. Обсуждение деталей уголовных дел или просьбы о выполнении различных действий исключены. В МВД ранее сообщали, что, например, в разговоре с подростками аферисты могут просить показать квартиру по видео, якобы для проведения обыска, и угрожают привлечь их к уголовной ответственности. Также распространен мошеннический сценарий с просьбой перевести средства на так называемый безопасный счет. Курс доллара на сегодня 79.36, курс евро 90 рублей 21 копейка. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Мокрое утро, Нововоронеж.
1: Желаем всем сухого дня, чтобы все было нормально, а также успехов, удачи, ну и, конечно же, позитива. Друзья, все будет хорошо, несмотря на погоду.

0: будильнике. Слушай, ну я обещал тебе песню про самолет, да? Какую? Это... Авиационную?
1: Да, да, но это нашим друзьям нужно.
0: Ну?
1: На ВАСО передать. Воронеж, слушай нас!
0: Пойдет такая?
1: Отлично!

0: Ну вот вроде бы и дождь, и холодно, а тем не менее, лето на календаре.
1: Лето. Слушай, отличная танцевальная композиция была. Вчера Женька Осин был, Женечка, а сегодня Валерка.
0: Ну еще что-нибудь такое найдем, нравится тебе такая музыка, да?
1: Танцевать. И да, люблю танцевать. В самых неожиданных местах. Например, я бы хотела потанцевать на теплоходе, на палубе теплохода.
0: Отлично. Организуешь? Организуй. У тебя есть такой шанс. Тем более, классная мега-вечеринка, всем уже полюбившаяся, снова состоится, друзья, уже совсем скоро, 9 августа. На теплоходе будет играть музыка, будут танцы и 4 часа на воде. Вокруг Великий Дон, в динамиках лучшие треки от модного диджея из Воронежа. Интерактивы, шоу-программа, конкурсы и призы от Алексея Никитина. Да-да. Ну, а на столе вас ждет ароматная шурпа, рассыпчатый плов и овощи с дымком с гриля. 9 августа. Устраиваем настоящий речной движ с гастрономическим бонусом. Друзья, автобус соберет вас по кругу, отвезет комфортабельно в Лиски. Там мы зайдем на теплоход и устроим тусовку. Потом нас привезут назад, и все это организовывает компания «Автотранстур». Во ВКонтакте заходите, там есть все подробности. У меня на странице тоже есть во ВКонтакте. Очень легко и просто найти Алексей Никитин. И там закрепленный пост, там вся информация. Ну и номер, если что, для брони. Внимание, хотите попасть на теплоход 9 августа, звоните прямо сейчас. 8-906-589-96-90.
1: Ну что же, тогда я могу рассказать про увлечение своего друга.
0: Давай.
1: Он устраивает классные тусовки, офигенно проводит свадьбы, мероприятия, корпоративы, банкеты, а еще по утрам идет разбудильник.
0: И как же его зовут?
1: Скажите, как его зовут? Буратино.
0: Буратино, да. Ну, есть такой.
1: Есть такой, да?
0: Мы сегодня выясняем, какие у ваших друзей странные увлечения, какие-то хобби. Расскажите нам все это в мессенджер Макс на номер 839-405-4945. Присылайте за самое остроумное и креативное сообщение. Будет подарок от нашего партнера Ледовой арены «Остальная».
1: Вот у меня неожиданное сообщение. Я даже не знаю, как его понять. Виктория пишет: «Доброе утро! Ура, ура! Запросила авто и всего за 30 минут. Ура, ура!»
0: Ну, как понять, что?
1: Что, все? Ура-ура, да. Запросила авто всего за 30 минут.
0: Ну, хорошо.
1: Заправила, она исправляется, Виктория.
0: Ну да, я думаю, что запросила?
1: Ну, тут запросила и куча аплодисментов. Ура-ура.
0: Заправила.
1: Вот,
0: авто всего
1: Виктория,
0: лишь за 30 минут.
1: Представляете, удивили, так удивили. Может, это ваше такое неожиданное увлечение присылать необычные смс-ки?
0: Чтобы мы вот тут разгадывали и расшифровывали.
1: Что ты имела в виду, да?
0: Да, есть еще какие-то там увлечения?
1: Да, Александр написал, друзья, Александр, который рассказал нам про друга, который увлекается и смонтировал фотографию с ДТП его машины, он написал: «Вот такой мелкопакостный таксист ездит по городу, будьте бдительны!» Видишь, как он, уважаемые граждане. Иван дальше пишет: «Доброе утро, Радиопортал. Доброе утро, Алексей и Лана. Доброе утро всему Новому Воронежу, а также всем укротителям. Вот у меня есть друг, и у него любимое занятие – мурчать».
0: Mm-hmm. Вот. Не ворчать.
1: Нет.
0: Мурчать.
1: Вот.
0: Замурчательный друг получается.
1: Да, он пишет: «А это выполнять заказы в Яндекс.Такси».
0: Вот
1: то
0: так.
1: Есть мурчать – это выполнять заказы в Яндекс.Такси.
0: Это какой-то жаргон, видимо, уже у драконов там собственный. Знаешь, сколько мурчаний ты выполнил сегодня?
1: Сколько ты раз помурчал?
0: Да.
1: Интересно. Из кинофильма вспомнила там… это, по-моему, приключение электроника, да? Когда караченцев на мотоцикле такой: «Не рычи». На…
0: «Не мурчи».
1: «Не мурчи», да. Может быть, он двигателю автомобиля так говорит… «Не мурчи». Но
0: может,
1: если двигатель автомобиля перестанет мурчать, мне кажется, это очень грустно станет водителю.
0: Да, друзья, напишите нам сегодня, чем увлекаются ваши друзья, ваши товарищи. Но только вот о каких-то странных увлечениях расскажите. За самое позитивное, креативное мы подарим подарки на выбор от нашего партнера Ледовой арены «Остальная». Выбор будет следующий. Абонемент в тренажерный зал, либо абонемент на 4 занятия йогой Айнгара. Номер для связи прежний. 839-405-49-45. Ждем ваше сообщение.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
3: Разбудильник.
4: На радиопортал наступило время астрологического прогноза. Итак, давайте, дорогие друзья, прямо сейчас обратимся к звездам и узнаем, что же они обещают нам сегодня, в четверг, 30 июля.
5: Овны, не пытайтесь сегодня все успеть. Самое важное все равно окажется не в списке дел.
4: Тельцы, кто-то попросит у вас совет. Не скромничайте, он действительно нужен.
5: Близнецы, сегодня полезно выключить автопилот. Именно спонтанность принесет лучшие результаты.
4: Раки, не принимайте чужую строгость близко к сердцу. Она быстро закончится, а настроение останется.
5: Львы, если сегодня появится повод похвалить кого-то, не сдерживайтесь. Добро обязательно вернется.
4: Девы, иногда лучший способ помочь – это не мешать.
5: Весы, день отлично подходит для того, чтобы сделать первый шаг, которого все давно ждут.
4: Скорпионы, сегодня стоит меньше объяснять и больше показывать делом.
5: Стрельцы, любая дорога окажется приятнее, если перестанете смотреть на часы.
4: Козероги, позвольте себе поменять мнение. Это не слабость, а признак роста.
5: Водолеи, самая полезная идея дня придет тогда, когда вы перестанете ее искать.
4: Ну и, наконец, рыбы. Помните, удача любит тех, кто умеет замечать прекрасное в обычных вещах. Дома.

0: Разбудильник.
1: Доброе-доброе утро, друзья. Ну что, все добрались на работу, не промокли. Кто-то сегодня уже заправился. С чем вас и поздравляю.
2: Всего лишь за 30 минут.
1: Всего лишь за 30 минут. Ну надо же.
2: Да, я уверен, что скоро все наладится. Ну вот были очереди, были пробки, было волнение у людей, а теперь
1: гречки вот... Гречки не было, сахара
2: да,
1: не было.
2: А теперь бац, и всего за 30 минут и заправляемся.
1: Все, сказка.
2: Но это же не чудо, это очень быстро.
1: Сегодня Международный день дружбы, друзья. А давайте вспомним своих друзей. И если вы сейчас ничего интересного нам не расскажете про них, особенно про их самые необычные увлечения, то вы не получите приз.
2: А если расскажете приз от нашего партнера «Ледовая арена Остальная», будет вам. Ну вот я набрал в интернете странные увлечения людей вообще, что происходит. Здесь есть резьба по яичной скорлупе. Далее охота на привидений. Интересно. Бои жуков вот меня заинтересовали. В некоторых странах это популярное развлечение. Двух насекомых сажают в одну емкость и провоцируют на драку, наблюдая, кто первым сдастся или попытается сбежать. Вот интересно, как они их провоцируют на драку?
1: Да, и куда из банки сбежать, расскажите, пожалуйста, как с подлодки.
2: Экстремальная глажка белья есть. Суть в том, чтобы гладить одежду в самых неожиданных и необычных местах. В горах, на борту самолета или даже во время прыжка с парашютом.
1: Откуда у тебя синяк, да, белье гладил, да? Все знают эту шутку.
2: Так,
1: неожиданно есть... экстремальная глажка белья. Мне кажется, иногда в некоторых семьях, если мужчина берет утюг в руки и подходит к гладильной доске, это вообще уже экстрим.
2: Вот, экстремальное, ну не экстремальное, я не знаю, необычное, вот необычное увлечение. Хикару Дороданга, вот он, правильно прочитал, Хикару Дороданга.
1: Правильно прочитал, как будто мы проверить можем, ребят.
2: Ну, никак иначе. Японское хобби, понятное дело, суть которого слепить из кучки грязи красивый и блестящий шар. Вот как блестящий, ну, может быть, это метафора. Изначально это была детская игра, но совсем, и со временем она полюбилась и взрослым.
1: А почему? Ну, знаешь, вот грязь в нашем понимании, допустим, чернозем, он когда такой вот в луже жиденький, он же блестит, он же аж блестит. Ты что, все красиво.
2: Друзья,
1: мы начнем тоже это увлечение практиковать.
2: Хикару Дороданга можно практиковать, погода способствует.
1: В принципе, да.
2: Но это потому, что, может быть, у них там снежков нет, и они вот из грязи лепят, да?
1: Ну да, ну а что? Зимой... А что? А как-то хочется развлечься.
2: Зимой снежки. Давайте вспомним зиму и увлечемся сегодня.
1: Сегодня 30 июля, давайте вспомним зиму.
2: Хикару Дороданга.
1: Ну, перейдем, пожалуй, к сообщениям, потому что они у нас тут есть. И пишет нам Павел. Говорит, а мой вот друг, это слив такой дружеский идет, а мой вот друг Александр очень любит всем жаловаться. Вот после банальной шутки, ну просто всем жалуется. Теперь даже вам пожаловался.
2: Видимо, Павел автор вот этого ИИ. Ну, творение,
1: ну,
2: да?
1: Ну да, видимо, да.
2: Если бы вы мне, Павел, прислали такое вот, да, что мой автомобиль в ДТП разбит, уничтожен, то, ну, как минимум, Хикару Дороданга было бы, как минимум.
1: Так, Александр пишет. Еще один друг любит отмечать день рождения, как Новый год. Ровно в одну минуту первого...
2: А, ровно в одну... 0001, допустим, ну, я
1: понимаю. Ровно в одну минуту первого все за столом. Уж не знаю, что это, чудинка или алкоголизм.
2: Нет, ну подожди, если просто он в 0001 отмечает свой день рождения, это чудинка. Если, как вы написали, как Новый год, он празднует 14 дней подряд, то это уже алкоголизм.
1: Ты так, да,
2: 14 дней? Я с этой стороны смотрю, да, вот наступило 0-0 на часах, да, и 14 дней, как дал нюху. Здесь уже клиническая ситуация.
1: Здесь можно посочувствовать печени. А Ирина нам пишет. Здравствуйте. Увлечение одного из моих друзей. Привести 178 доводов, что он не душнило.
2: Хорошее увлечение. Нам расскажите, какие увлечения странные есть у ваших друзей. Сегодня мы подарим вам подарок от нашего партнера «Ледовая арена Остальная». Подарки на выбор. Абонемент в тренажерку, либо абонемент на 4 занятия йогой Айнгар. Номер для связи прежний. 839-405-49-45. Слушаю.
1: Слушай, ну, Павел нам прислал свой второй фотошедевр. Первый-то Александр прислал, а тут Павел. Второй вариант был аварии. Ну, как вам сказать, Павел?
2: Нет, ну, первый какой-то более правдоподобный, мне кажется. Но
1: натуралистичнее, да.
2: Наши радиослушатели этого не видят.
1: Не видят, но просто Павлу передать. Ну, друг вы как бы так себе, Павел.
2: С юмором. Ну, с ладно, юмором, классный, да. Павел, друг с юмором. Почему бы и нет?
1: В общем, вы просто любите поднимать уровень кортизола и адреналина в крови у своих друзей. Вот, ну, такое у вас увлечение, назовите
2: современными
1: его.
2: Словами можно назвать Павла пранкером. Почему бы нет? Такой лютый пранкер, я бы так сказал.
1: Да, очень лютый.

0: Разбудильник.
1: Так, ну что, вне эфира у нас тут продолжается автомобильная тема, и поэтому я поделюсь автомобильной новостью.
2: Давай, интересно.
1: Вот я расскажу, что белую полосу на дороге, которую вы видите каждый день, придумала женщина-врач.
2: Да ладно?
1: Да.
2: Класс, вот этого не знал. Интересно. Давай подробности.
1: Все началось с этой барышни по имени Джун Маккарол. Имя стало символом упорства и новаторства. Ее история началась еще в начале 20 века. В 1917 году Джун работала врачом в долине Коачелло в Калифорнии и часто сталкивалась с опасностями, которые связаны с дорожным движением. Поскольку дороги были не размечены, они не имели четких границ, водители очень часто терялись и попадали в аварию. В общем, Джун, такая умная барышня, предложила нарисовать разметочку. Она стала писать письма, собирать подписи, убеждать чиновников в необходимости разметки. Однако мужчины что сказали? Предложение поступило от барышни и не сочли его
2: серьезным.
1: Да, ну какая-то дама пишет, тем более начало века. И, в общем, в один из дней она взяла кисть и белую краску и без разрешения нарисовала 3 километра разметки на шоссе номер 99. Сама 3 километра полосочку рисовала. В общем, ее смелый шаг привлек внимание общественности и местных властей. И в 1924 году в Калифорнии официально внедрили разметку на дорогах.
2: Вот, а теперь и пользуемся мы. Но удобно, нужно, но не всегда.
1: Не всегда.
2: А некоторая разметка, вот как ее, Маккарон, Джун Маккарон?
1: Да, Джун Маккарол, да.
2: А, Маккарол, Маккарон. Ну вот действительно, как будто как макаронина, знаешь.
1: Да, как макаронина, так и звучит. Проворонила ворона макаронину.
2: Интересная история, будем знать теперь, откуда появилась разметка. А у меня есть полезная спортивная информация. Внимание, друзья. 2 августа, в воскресенье, на стадионе «Старт» состоится футбольный матч 17-го тура первенства России 3-го дивизиона между командами «Атом» город Нововоронеж и «Локомотив» город Лиски. Начало мероприятия в 17:00. Вход на стадион «Старт» свободный. Информационная поддержка «Радиопортал». Обязательно надо посетить.
1: Обязательно, да, надо посетить. Я просто продолжила матч думать про разметку, потому что, ты говоришь, не всегда она нужна. Не всегда она появляется вовремя. Знаешь, утром встал, а там уже разметочка. А вот ты привык здесь ездить. А там за разметочкой уже друзья стоят.
2: Эй-ей, друзья стоят правильно, потому что они, как бы, ну... Борется за безопасность. Да, вот я думал, как это все
1: мягко,
2: четко сказать,
1: мягко,
2: да. И слушай, ну, я всегда говорил и буду утверждать о том, что неважно, как мы привыкли ездить, нужно ездить по правилам
1: и по знакам, соблюдать, да, все
2: разметкам,
1: нормы.
2: Разметкам, и тогда все у нас будет хорошо. Друзья, прямо по курсу у нас рубрика «Слова дня», у нас подведение итогов, поэтому никуда не переключайтесь.

0: Радиопортал.
1: Ух, красота-то какая. Лепота.
2: Дамы и господа, леди и джентльмены, внимание, ближе к динамикам. У нас здесь постоянная рубрика «Слова дня». Заведует этой рубрикой Лана Вершинина. Итак, какое слово у нас сегодня?
3: Слово?
2: Я уже держусь за ручки стула, потому что, ну, после того, что было в прошлых эфирах, я уже ничему не удивлюсь. Давай.
3: Да, в одном из эфиров мы, друзья, кто не слышал, разбирали слово «порно», которое шибко, бойко, крепко, в общем, очень качественно
2: Давай
3: сделано.
2: Давай так, вот
3: да.
2: Пока нас дети не слушают до сентября, будем такие слова рассказывать, потом завязывай с этим делами.
3: Хорошо.
2: Особенно с порно.
3: Хорошо. Тогда сегодня будет слово «задница». Да, да, вот такое вот слово, которое использовалось много на Руси, особенно в «Русской правде». «Русская правда» — это свод законов древней истории Руси, он еще с тысячных годов у нас с вами существует. И это слово обозначало наследство. Задницу наследовали сыновья и незамужние дочери.
2: Ничего себе,
3: да.
2: Вот это
3: то
2: интересно.
3: То есть это все, что позади человек оставляет за собой, его имущество.
2: И это вот называется задница.
3: Да, а наследники назывались задничники.
2: Так.
3: Вот. Так что, чтобы у ваших детей было хорошее наследство.
2: Будем знать.
3: Работаем над этим.
2: Усвоили, классно.
3: Ничего грубого. Вот такие вот мы русские люди. Все, сзади, да. Сзади нас там дом, земля.
2: Наследство. А если... Полное наследство.
3: Полное,
2: или большое,
3: крепкое наследство.
2: Большое наследство.
3: Большое наследство.
2: У меня есть еще одна полезная информация. Друзья, внимание. 22 августа в селе Архангельское Хохольского района на Зарыбленном пруду «Золотой карп» состоится 10-й семейный фестиваль по поплавочной и донной ловле «Папа, мама, я, рыболовная семья». Запись участников проходит в магазинах «Фишка» и «Золотая чешуйка», а также по телефону 8-920-413-06-00. Еще раз повторю номер 8-920-413-06-00. Фестиваль «Папа, мама, я, рыболовная семья» уже совсем скоро, 22 августа.

0: Погода в Нововоронеже.
1: По сообщению синоптиков, сегодня, 30 июля, в Нововоронеже ожидается пасмурная, облачная погода, дождь. Температура воздуха днем плюс 15 градусов. Ветер западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба.
2: Прямо сейчас в Атомграде пасмурно, облачно, идет мелкий дождь, дует умеренный северо-западный, ну а термометр указывает нам на отметку 14 со знаком плюс. Слушай, мне кажется, как будто мы ноябрьскую погоду какую-то озвучили, нет? Ну,
1: или октябрь.
2: Октябрьскую. Да. Вот и песня в тему «Hot and Cold».

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Ну что, друзья, подводим наши итоги, успеваем еще зачитать ваши сообщения. Есть вот Александр сообщение, говорит, еще у меня есть друг, он любит делать детей. Он очень хотел мальчика, а жена приносила из роддома девочек.
1: Вот такое увлечение, хорошее, приятное. Нет,
0: знаешь, как, а жена приносила из роддома девочек. Знаешь, я работаю в роддоме, да, те, кого сегодня принести. Ну, дальше. И вот, после пятой дочки все друзья взмолились, пожалей жену. Вроде успокоился, но это не точно.
1: Ну, ты любишь у нас старое кино вспоминать, это итальянцы в России, да, там же вот у него было...
0: Да.
1: Дочки.
0: Розарио Агро,
1: да?
0: Вот, а еще он написал, Александр, у него

0: Но у него есть увлечение собирать абонементы. И не только от любимого радиопортала. Ну, и не только от любимого радиопортала. Это имеется в виду, что не только абонементы, а слушает Александр радиопортал и не изменяет ему.
1: Мы отмечали сегодня Международный день дружбы. Вы рассказывали нам самые странные увлечения ваших друзей. И победителем у нас сегодня становится...
0: Марина!
1: Марина нам написала про увлечение своей подруги, которая обожает варить необычное варенье. Из последнего, что сварила подруга, это дыня плюс банан. На вкус просто нереальное вкуснотища. Также миксует подруга варенье из кабачков и арбузов с патиссонами, помидоры. В общем и целом, ну, это действительно увлекательно. Мы бы, конечно, оценили бы вкус, да?
0: С удовольствием, особенно вот дыня плюс банан, я бы вот обязательно оценила.
1: Если подруга поделится с нами вареньем, нам, ну, будет вкусно.
0: Нам очень будет приятно, да.
1: Да.
0: А еще я хотела сказать, что Марин сегодня не только победитель, но и именинница. Я забегаю вперед, всех Марин поздравляю. Сегодня день великомученицы Марины. Сегодня, да, большой праздник. Марина с Лазарем.
1: Ну, давай тогда уж, раз ты начала с именин, продолжай, а я потом добью праздниками.
0: Ну, еще, девчонки, у нас, конечно, сегодня Вероника и Маргарита, а из мужчин Леонид.
1: Все, аплодисменты. Из праздников сегодня отмечаем Международный день дружбы, День стажера, День тестя и свекра. Вот так у них какой-то тестя отдельный выделенный праздник.
0: Чтобы ребята объединились и ушли от, от тещи и свекрови.
1: Да,
0: да, чтобы
1: правильно.
0: Они мозг не проедали.
1: День информаторов, День чизкейка и День цветных напитков празднуют сегодня.
0: Ой, тесть и свекр с цветными напитками уйдут и оставят информаторов отдыхать.
1: Пора и нам отдохнуть. Друзья, всем совершенно вам верно. Желаем успехов, удачи и продуктивного дня.
0: Хорошего, теплого настроения.
1: Обнимаем, приподнимаем. Алексей Никитин.
0: Лана Вершинина.
1: И утреннее шоу.
2: Разбудильник.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам, без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: Не заходи в Сувалков.
3: Почему?
2: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
3: Убедила, иду.
4: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Более 25 тысяч новых автомобилей встало на учет всего за одну неделю июля в России, что свидетельствует о стабилизации рынка, несмотря на сложности с топливом. А вот если бы и не дефицит некоторых моделей, показатели могли бы быть даже выше, отмечают игроки рынка. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: 25 350 новых автомобилей, легковых. Автомобилей, приехавших в МРЭО всего за одну неделю, это, скажем прямо, не самый лучший, но и не самый безнадежный показатель. Да, если сравнивать по году, то показатель годичной давности куда оптимистичнее – 29 тысяч вставших на учет транспортных средств. Общая цифра указывает на некоторую стагнацию, однако реальные объемы продаж не сигнализируют о существенном спаде потребительской активности. Более того, нормализация ситуации с топливом, скорее всего, смягчит негативное влияние данного фактора на рынок. Первый топливный кризис – миновал. Многие водители, научившись заправляться, что называется, под завязку, стали реже посещать заправочные станции и более бережно расходовать топливо. Регистрация 25 тысяч новых автомобилей означает, что сотни миллионов рублей были вложены в автомобильную отрасль. Если попытаться спрогнозировать, что могло бы стимулировать покупателей более активно приобретать автомобили и тем самым значительно увеличить продажи, то, конечно, в первую очередь приходит на ум объявление о повышении утилизационного сбора. Люди в данном случае ринутся в автосалоны, это мы уже проходили. Это связано с тем, что данный налог существенно влияет как на бюджет семьи, так и на настроение владельцев. Во-вторых, на рынке в настоящее время наблюдается общий дефицит новых моделей. Если бы он был перенасыщен, тогда бы мы ощутили с вами падение спроса, но сейчас падать-то просто уже некуда. Ну и в-третьих, наших людей вообще сложно чем-либо запугать. Если у человека есть желание приобрести собственный автомобиль, никакие страшилки его не остановят. Нам с вами, воспитанным с самого детства на примерах антигероев, таких как Баба Яга и Бабайка, вообще никакие топливные кризисы не страшны. Но согласитесь. Среди очевидных тенденций стоит отметить, что ситуация с топливом подогрела интерес к гибридам и электромобилям. По итогам года доля данного сегмента может достигнуть 12%. Уже сейчас наблюдается дефицит отдельных моделей на рынке.
0: Автомобильные факты.
1: При анализе же существенных факторов, детерминирующих ожидания потребителей, первостепенное значение имеют, ну, само собой разумеется, повышение стоимости автомобиля, обусловленное ростом цен на комплектующие, удорожанием логистики, от этого ну никуда не деться. Во-вторых, высокая ключевая ставка, которая приводит к удорожанию кредитных продуктов, что в свою очередь снижает покупательскую способность, а в настоящее время порядка 80% автомобилей в нашей стране продаются все-таки по кредитным и лизинговым программам. Так ожидаемое нами всеми снижение ключевой ставки, но по факту случившееся лишь на 0,25 пункта, до 14%, в настоящее время вообще вряд ли окажет ощутимое влияние на уровень спроса в ближайшей перспективе. А вот отсутствие скидок и акций, ранее характерных для рынка, также снижает привлекательность приобретения. В свете этого, разумеется, видится самый существенный механизм выхода из данной ситуации. Это комплекс мер для восстановления рыночного спроса. К таким относятся, например, субсидирование программ кредитования, целевые акции от дистрибьюторов, программы трейд-ина, специальные лизинговые предложения, ну и бонусные программы. Существенную роль играет и государственная поддержка, предоставляющая в виде субсидий и налоговых льгот. Но чтобы не думал всем, что все так плохо, хочу сказать, что из любого кризиса есть выход, и любой кризис – это окно возможностей, поскольку все вышеперечисленное открывает значительные перспективы для вторичного рынка автомобилей. Все больше потенциальных покупателей обращают внимание именно на него, поскольку уже сейчас в автосалонах представлено большущее количество практически новых автомобилей, еще находящихся на гарантии, прошедших комплексное техническое обслуживание второе или третье, и ищущих второго покупателя. Тут важно понимать, что приобретение автомобиля, пусть и поддержанного, но выше классом, чем есть у вас в настоящий момент, по цене, но в условные 500-700 тысяч рублей. Это просто из области фантастики и нереально. Я бы даже сказал затруднительно, но ежу понятно, да, что такие автомобили либо находятся в руках самих владельцев, которые не спешат расставаться с миллионами ради нового транспортного средства, либо прошлое данных автомобилей скрывает определенные сложности, требующие тщательной проверки истории. Ну и по логике вещей, в таких случаях все-таки обращение в автосалон и приобретение автомобиля там повышает вероятность избежать проблем и разочарование в будущем. И как мантру, наверное, уже который год повторяю, друзья, если в вашей голове сейчас растет, развивается мысль о приобретении автомобиля, то не тяните, поскольку как на вторичном рынке, так и на первичном рынке месяц за месяцем цены растут. Желаю вам широкого выбора и того автомобиля, который вы хотите. Удачи!
0: За баранкой!

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел заявили, Россия заинтересована на равных сотрудничать с другими крупными центрами, которые формируются. Это Китай и Индия. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, есть пока еще надежда на то, что Запад и, в частности, Европа тоже когда-то придет в себя и будет готова на равных по-честному встраиваться в новую систему отношений. И пока это ожидание затягивается, новые центры формируют свои сетевые структуры. Одна из них — это БРИКС, куда стягиваются ведущие экономики мирового большинства и решают вопросы не так, как это делается в том же НАТО, где командует Америка, а все остальные подобострастно пытаются каким-то образом ублажать гегемона. Напомню, ранее Владимир Путин заявил о формировании многополярной архитектуры мирового развития. По словам российского президента, в ней все большую роль играют государства, которые понимают и ценят важность национального суверенитета. Запрет на экспорт бензина продлят до конца года. Ограничения на вывоз дизельного топлива планируют снять после восстановления ситуации на рынке. Правительство выступило с поручением продолжить работу по стабильному обеспечению внутреннего рынка бензином и другими нефтепродуктами. Профильные ведомства, регионы и отраслевые компании должны следить за ценами и не допускать перебоев с поставками. Очереди на автозаправочных станциях в российских регионах сокращаются, но бизнес все еще готовится к возможным перебоям. Почти половина компаний закупают горючее впрок. В ряде субъектов положение до конца не нормализовалось. Доставка заказов замедлилась. Транспортные расходы на проблемных маршрутах выросли на 20%. Треть предпринимателей уже перенесли издержки в цены. Одни создают собственные хранилища и ищут поставщиков за рубежом, другие перестраивают маршруты и жестче контролируют расход. Многодетные заемщики смогут брать полуторагодовые ипотечные каникулы с 1 сентября. Это позволит улучшить ситуацию, в которых один из родителей часто вынужден временно прекратить работу для ухода за ребенком. В случае рождения второго и последующих детей длительность ипотечных каникул составит до 18 месяцев, а не 6 месяцев, как по другим основаниям, до достижения ребенком возраста полутора лет, а в случае усыновления не более полутора лет с этой даты. На первые полгода семье предоставляется полное освобождение от выплаты и основного долга и процентов, а с 7 по 18 месяц начнут начислять проценты на остаток долга. Но выплачивать их нужно лишь после каникул. Ранее, чтобы получить отсрочку при рождении ребенка, даже первого, необходимо было подтвердить снижение дохода более чем на 20% при размере ежемесячного платежа более 40% бюджета. Правительство утвердило изменения в оформлении российских загранпаспортов. Из документов уберут поле «Личный код» и «Учетная запись», а в машиносчитываемой зоне появятся новые обозначения для разных видов паспортов. С 1 января будущего года в документы родителей также перестанут вносить сведения о несовершеннолетних детях. Ранее выданные паспорта с такими отметками продолжат действовать до конца установленного срока. Для поездок за границу ребенку теперь необходимо оформлять собственный документ. В МВД добавили нововведение, связанное с необходимостью защиты прав россиян на свободу передвижения, поскольку в последнее время наблюдается тенденция к отказу во въезде на территорию недружественных стран Европы несовершеннолетних россиян из-за отсутствия у них собственных загранпаспортов при одновременном наличии записи о них в загранпаспорте родителей. Официальный курс американского доллара – 79 рублей 36 копеек. Курс единой европейской валюты – 90 рублей 21 копейка. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
3: Не заходи в Сувалков.
4: Почему?
3: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос: чем так вкусно от тебя пахнет?
4: Убедила, иду.
1: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Автотранстур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранстур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Не заходи в Сувалков.
2: Почему?
1: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
2: Убедила, иду.
3: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Центр, парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
3: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам, без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже – забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
4: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Российские средства ПВО в течение ночи перехватили, уничтожили над регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей 258 украинских БПЛА. Это сообщили в Минобороны. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по аэродромам, предприятиям ВПК, логистическим центрам в Киеве, во Львове, Иваново-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях. Вооруженные силы России после освобождения населенного пункта Светлое в ДНР практически выбили подразделения ВСУ из соседнего Водянского, это сообщает ТАСС. Также наши военнослужащие, установив контроль над населенным пунктом Новая Сечь в Сумской области, начали бои сразу за два соседних поселения – Кияницу и Храповщину. Единая система учета платежных карт для борьбы с дроперством появится в России с 1 сентября. В ней будут учитываться все платежные карты, в том числе Visa и MasterCard. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков напомнил, что ограничение количества карт вступает в силу только в следующем году, поэтому у тех, у кого сейчас на руках более 20 карт, будет время определиться, какие из них оставить. Автоматического принудительного закрытия карт не будет, они продолжат работать. Ограничение коснется только выдачи новых карт. Персональные онковакцины для порядка 20 пациентов с меланомой будут готовы в течение 1,5-2 месяцев, максимум 3, сообщил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинзбург. По его словам, генетическая информация по первым 10 пациентам уже находится в работе центра. Был проведен синтез. Первую онковакцину 1 апреля получил 60-летний житель Курской области с раком кожи. Число случаев мошенничества при бронировании отдыха в Турции растет. Причем злоумышленники все чаще используют алгоритмы соцсетей, чтобы находить потенциальных жертв. С началом летнего сезона заметно выросло количество случаев мошенничества с бронированием гостиниц и туристических услуг через фальшивые сайты, страницы отелей и аккаунты якобы туристических агентств. После того, как человек начинает искать варианты отдыха в интернете, алгоритмы соцсетей показывают ему рекламу туристических предложений. Именно в этот момент мошенники подсовывают пользователям ссылки на поддельные сайты и страницы, внешне почти неотличимые от настоящих. Злоумышленники привлекают клиентов предложениями по ценам значительно ниже рыночных, а также сообщениями вроде «остались последние два номера» или «акция действует только сегодня», вынуждая туристов принимать решение как можно быстрее. После перевода денег выясняется, что бронирование не было оформлено, либо турист по прибытии обнаруживает, что указанного объекта размещения не существует. Курс доллара на сегодня 30 июля 79 рублей 36 копеек. Курс евро 90 рублей 21 копейка. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Более 25 тысяч новых автомобилей встало на учет всего за одну неделю июля в России, что свидетельствует о стабилизации рынка, несмотря на сложности с топливом. А вот если бы и не дефицит некоторых моделей, показатели могли бы быть даже выше, отмечают игроки рынка. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: 25 350 новых автомобилей легковых. Автомобилей, приехавших в МРЭО всего за одну неделю, это, скажем прямо, не самый лучший, но и не самый безнадежный показатель. Да, если сравнивать по году, то показатель годичной давности куда оптимистичнее – 29 тысяч вставших на учет транспортных средств. Общая цифра указывает на некоторую стагнацию, однако реальные объемы продаж не сигнализируют о существенном спаде потребительской активности. Более того, нормализация ситуации с топливом, скорее всего, смягчит негативное влияние данного фактора на рынок. Первый топливный кризис – миновал. Многие водители, научившись заправляться, что называется, под завязку, стали реже посещать заправочные станции и более бережно расходовать топливо. Регистрация 25 тысяч новых автомобилей означает, что сотни миллионов рублей были вложены в автомобильную отрасль. Если попытаться спрогнозировать, что могло бы стимулировать покупателей более активно приобретать автомобили и тем самым значительно увеличить продажи, то, конечно, в первую очередь приходит на ум объявление о повышении утилизационного сбора. Люди, в данном случае, ринутся в автосалоны, это мы уже проходили. Это связано с тем, что данный налог существенно влияет как на бюджет семьи, так и на настроение владельцев. Во-вторых, на рынке в настоящее время наблюдается общий дефицит новых моделей. Если бы он был перенасыщен, тогда бы мы ощутили с вами падение спроса, но сейчас падать-то просто уже некуда. Ну и в-третьих, наших людей вообще сложно чем-либо запугать. Если у человека есть желание приобрести собственный автомобиль, никакие страшилки его не остановят. Нам с вами, воспитанным с самого детства на примерах антигероев, таких как Баба Яга и Бабайка, вообще никакие топливные кризисы не страшны. Но согласитесь. Среди очевидных тенденций стоит отметить, что ситуация с топливом подогрела интерес к гибридам и электромобилям. По итогам года доля данного сегмента может достигнуть 12%. Уже сейчас наблюдается дефицит отдельных моделей на рынке.
0: Автомобильные факты.
1: При анализе же существенных факторов, детерминирующих ожидания потребителей, первостепенное значение имеют, ну, само собой разумеется, повышение стоимости автомобиля, обусловленное ростом цен на комплектующие, удорожанием логистики, от этого никуда не деться. Во-вторых, высокая ключевая ставка, которая приводит к удорожанию кредитных продуктов, что в свою очередь снижает покупательскую способность, а в настоящее время порядка 80% автомобилей в нашей стране продаются все-таки по кредитным и лизинговым программам. Так ожидаемое нами всеми снижение ключевой ставки, но по факту случившееся лишь на четверть процентного пункта, до 14%, в настоящее время вообще вряд ли окажет ощутимое влияние на уровень спроса в ближайшей перспективе. А вот отсутствие скидок и акций, ранее характерных для рынка, также снижает привлекательность приобретения. В свете этого, разумеется, видится самый существенный механизм выхода из данной ситуации. Это комплекс мер для восстановления рыночного спроса. К таким относятся, например, субсидирование программ кредитования, целевые акции от дистрибьюторов, программы трейд-ина, специальные лизинговые предложения, ну и бонусные программы. Существенную роль играет и государственная поддержка, предоставляющая в виде субсидий и налоговых льгот. Но чтобы не думал всем, что все так плохо, хочу сказать, что из любого кризиса есть выход, и любой кризис – это окно возможностей, поскольку все вышеперечисленное открывает значительные перспективы для вторичного рынка автомобилей. Все больше потенциальных покупателей обращают внимание именно на него, поскольку уже покупатели обращают внимание именно на него, поскольку уже сейчас в автосалонах представлено большущее количество практически новых автомобилей, еще находящихся на гарантии, прошедших комплексное техническое обслуживание второе или третье, и ищущих второго покупателя. Тут важно понимать, что приобретение автомобиля, пусть и поддержанного, но выше классом, чем есть у вас в настоящий момент, по цене, но в условные 500-700 тысяч рублей, это просто из области фантастики и нереально. Я бы даже сказал затруднительно, но ежу понятно, да, что такие автомобили либо находятся в руках самих владельцев, которые не спешат расставаться с миллионами ради нового транспортного средства, либо прошлое данных автомобилей скрывает определенные сложности, требующие тщательной проверки истории. Ну и по логике вещей, в таких случаях все-таки обращение в автосалон и приобретение автомобиля там повышает вероятность избежать проблем и разочарований в будущем. И как мантру, наверное, уже который год повторяю, друзья, если в вашей голове сейчас растет, развивается мысль о приобретении автомобиля, то не тяните, поскольку как на вторичном рынке, так и на первичном рынке месяц за месяцем цены растут. Желаю вам широкого выбора и того автомобиля, который вы хотите. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал. не заходи в Сувалков.
3: Почему?
2: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
3: Убедила, иду.
4: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
5: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку.

так рядом, и вся картина потекла в красках, как в детстве жизнь превратилась в сказку. Время, стоп, стоп, кадр, остановись мгновенье так рядом, и вся картина потекла в красках, как в детстве.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр «КДБО». Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам, без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Новые нормы режима работы и отдыха водителей вступят в силу в России с 1 сентября. Следует из приказа Минтранса. Согласно правилам, продолжительность рабочего времени водителей не может превышать 40 часов в неделю, однако возможен суммированный учет рабочего времени за один месяц с возможностью его увеличения до 3 месяцев. Продолжительность смены при суммированном учете, как и в прошлых правилах, не может превышать 10 часов. Допускается увеличение смены на 2 часа при разделение рабочего дня на части или не более 2 раз в неделю. При этом продолжительность смены может быть увеличена до 12 часов для такси, инкассаторов, при перевозках для медорганизации, коммунальных и аварийных служб связи, теле- и радиоканалов, при обслуживании руководителей организации и водителей вахтовиков, а также для водителей маршрутов регулярных перевозок в городском и пригородном сообщении. Смена может быть разделена на части с согласия водителя. Центр вирусологии «Вектор» начал разработку мРНК-вакцин против ВИЧ, оспы обезьян и клещевого энцефалита. Сейчас ученые изучают их способность к иммунному ответу на лабораторных животных. Такие вакцины на основе мРНК – это гибкий инструмент в борьбе с вирусами и бактериями, например, COVID-19. Преимущество мРНК-вакцин – это относительно высокая скорость и простота разработки по сравнению с классическими подходами. Эта вакцина несет информацию для выработки иммунного ответа. Средства на основе рибонуклеиновой кислоты кодируют белок, характерный для патогена. Кроме этого, ученые Вектора сейчас занимаются созданием препаратов для терапии наследственных или приобретенных заболеваний, связанных с дисфункцией синтеза белков в клетке. В частности, речь идет о терапии анемии. Прием документов на бюджетные места в медицинские вузы завершен. Всего поступило более 591 тысячи заявлений, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Большая часть – это программы специалитета. Более 560 тысяч заявлений, что на 26% выше, чем в прошлом году. Число бюджетных мест на специалитет превышает 30 тысяч. Свыше половины из них целевые, сказал Мурашко. Конкурс на бюджетные места также закономерно вырос по программам специалитета. Он в среднем составляет 19 человек на место, тогда как в прошлом году был 15 человек на место. Доступ к рабочей информации и паролям, открытый диалог с руководством и понятная система оплаты труда являются главными признаками идеального работодателя для россиян, говорится в исследовании ХХРУ. При этом представления об идеальном работодателе различаются в зависимости от профессии. Так, для работников сферы искусства, развлечений и медиа, а также для юристов, главным показателем стабильности является прозрачная система оплаты труда. В то же время маркетологи, специалисты по PR, IT-специалисты и менеджеры среднего звена больше ценят понятные и заранее согласованные ключевые показатели эффективности. Кроме того, еще 42% опрошенных считают, что работодателю важно соблюдать баланс между контролем и самостоятельностью сотрудников, чтобы руководство оценивало прежде всего результат работы, а не контролировало каждое действие. Исследование проводилось с 15 по 23 июля среди 2576 соискателей в России. Курс доллара на сегодня 79.36, курс евро 90 рублей 21 копейка. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: Не заходи в Сувалков.
3: Почему?
2: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
3: Убедила, иду.
4: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Радиопортал. Сделано в Нововоронеже. Сделано в Нововоронеже.
1: 103.1 FM.

0: Реклама на радиопортал.
1: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам, без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел заявили, России необходимо сосредоточиться и обрести здоровую злость для технологического ускорения и внешней политики. В дипломатическом корпусе подчеркивают, на Россию ополчился весь Запад, который с разной степенью остервенения воюет руками украинцев. Нынешние элиты в Европе не скрывают о готовности к войне с Российской Федерацией в скором будущем. Лидеры Европейского Союза называют условием урегулирования ситуации на Украине прекращение огня по линии соприкосновения, используя это как основу для переговоров и гарантии безопасности, а также учета интересов Европейского Союза. При этом Лондон, Париж и Берлин также выступили за сохранение замороженных российских активов до решения вопроса о компенсациях Киеву. Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, Российская Федерация не собирается воевать ни с Евросоюзом, ни с НАТО. Впрочем, глава государства указал, Москва готова к войне с Европой при необходимости. Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию партийных списков на выборы в Государственную Думу. Всего в них значится 3106 фамилий. Конкуренция за каждое из 225 мест в Государственной Думе, распределяемых по спискам, составляет почти 14 человек на место. 11 партий – это, правда, меньше, чем в прошлый раз. В выборах в Государственную Думу в 2021 году, напомню, участвовало 14 объединений. Теперь Центральная избирательная комиссия должна определить очередность, в которой партии будут представлены в избирательном бюллетене. Для этого 5 августа будет организована жеребьевка. Параллельно окружные избирательные комиссии ведут регистрацию кандидатов, выдвинутых партиями и в порядке самовыдвижения. Полный список участников выборов в Государственную Думу 9-го созыва станет известен к 16 августа. С 22 августа начнется этап агитации в средствах массовой информации, который завершится перед первым днем голосования. Материнский капитал можно использовать для обучения вождению любого из детей в семье. Это может быть любой ребенок, а не тот, на кого выделен сертификат, им должно быть от 16 до 25 лет. Автошколы должны иметь лицензию, а репетиторы должны быть зарегистрированными как индивидуальные предприниматели. Помимо уроков вождения, мат-капитал можно также направлять на дополнительное образование, в том числе и на обучающие программы на онлайн-платформах. Это могут быть, например, курсы иностранных языков, уроки творчества или спортивные секции. Напомню, мат-капитал является одной из самых востребованных мер государственной поддержки семей с детьми. Эти деньги можно направлять на улучшение жилищных условий, обучение детей или накопительную пенсию матери. Но есть еще один вариант – это ежемесячные выплаты и средств мат-капитала. В российском ритейле усилился тренд на рациональное потребление. Современный покупатель чаще откладывает необязательные покупки и внимательнее оценивает соотношение цены и качества. Используя при этом все возможные каналы, сравнивает цены, делает заказ через приложение, забирает покупки в магазинах и получает доставку домой. Успешным становится тот ритейлер, который умеет работать удобно во всех сценариях. Кроме того, экономия времени не менее важна, чем экономия денег. Фиксируется рост спроса на компактные форматы рядом с домом. Товары, которые не требуют долгого приготовления, а также готовую еду, которая становится одним из главных драйверов роста трафика и продаж супермаркетов и магазинов у дома. Об этом свидетельствует также и статистика. Выручка жестких дискаунтеров по итогам ушедшего года выросла на 67%. Официальный курс американского доллара – 79 рублей 36 копеек. Курс единой европейской валюты – 90 рублей 21 копейка. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал и кто этому рад. Ох, что сумел, что сделал и кто этому рад.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Не заходи в Сувалков.
3: Почему?
2: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос: чем так вкусно от тебя пахнет?
3: Убедила, иду.
4: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел заявили, России необходимо сосредоточиться и обрести здоровую злость для технологического ускорения и внешней политики. В дипломатическом корпусе подчеркивают, на Россию ополчился весь Запад, который с разной степенью остервенения воюет руками украинцев. Нынешние элиты в Европе не скрывают о готовности к войне с Российской Федерацией в скором будущем. Лидеры Европейского Союза называют условием урегулирования ситуации на Украине прекращение огня по линии соприкосновения, используя это как основу для переговоров и гарантии безопасности, а также учета интересов Европейского Союза. При этом Лондон, Париж и Берлин также выступили за сохранение замороженных российских активов до решения вопроса о компенсациях Киеву. Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, Российская Федерация не собирается воевать ни с Евросоюзом, ни с НАТО. Впрочем, глава государства указал, Москва готова к войне с Европой при необходимости. Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию партийных списков на выборы в Государственную Думу. Всего в них значится 3106 фамилий. Конкуренция за каждое из 225 мест в Государственной Думе, распределяемых по спискам, составляет почти 14 человек на место. 11 партий – это, правда, меньше, чем в прошлый раз. В выборах Государственной Думы в 2021 году, напомню, участвовало 14 объединений. Теперь Центральная избирательная комиссия должна определить очередность, в которой партии будут представлены в избирательном бюллетене. Для этого 5 августа будет организована жеребьевка. Параллельно окружные избирательные комиссии ведут регистрацию кандидатов, выдвинутых партиями и в порядке самовыдвижения. Полный список участников выборов в Государственную Думу 9-го созыва станет известен к 16 августа. С 22 августа начнется этап агитации в средствах массовой информации, который завершится перед первым днем голосования. Материнский капитал можно использовать для обучения вождению любого из детей в семье. Это может быть любой ребенок, а не тот, на кого выделен сертификат, им должно быть от 16 до 25 лет. Автошколы должны иметь лицензию, а репетиторы должны быть зарегистрированными как индивидуальные предприниматели. Помимо уроков вождения, мат-капитал можно также направлять на дополнительное образование, в том числе и на обучающие программы на онлайн-платформах. Это могут быть, например, курсы иностранных языков, уроки творчества или спортивные секции. Напомню, мат-капитал является одной из самых востребованных мер государственной поддержки семей с детьми. Эти деньги можно направлять на улучшение жилищных условий, обучение детей или накопительную пенсию матери. Но есть еще один вариант – это ежемесячные выплаты и средств мат-капитала. В российском ритейле усилился тренд на рациональное потребление. Современный покупатель чаще откладывает необязательные покупки и внимательнее оценивает соотношение цены и качества. Используя при этом все возможные каналы, сравнивает цены, делает заказ через приложение, забирает покупки в магазинах и получает доставку домой. Успешным становится тот ритейлер, который умеет работать удобно во всех сценариях. Кроме того, экономия времени не менее важна, чем экономия денег. Фиксируется рост спроса на компактные форматы рядом с домом. Товары, которые не требуют долгого приготовления, а также готовую еду, которая становится одним из главных драйверов роста трафика и продаж супермаркетов и магазинов у дома. Об этом свидетельствует также и статистика. Выручка жестких дискаунтеров по итогам ушедшего года выросла на 67%. Официальный курс американского доллара – 79 рублей 36 копеек. Курс единой европейской валюты – 90 рублей 21 копейка. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

никому не верю, ничего не жаль. Я ускоряюсь и снова гонки на виражах. Уезжаешь, уезжай, давай без этих сентиментов. Хочешь, забери с собой этот рассвет. И я смотрю на это солнце, чтобы ослепнуть, чтобы стереть тебе из памяти бесследно. Потоки бесконечного московского трафика. Ты услышишь этот трек, и если я не прав, поправь меня. Тебя вернет память сквозь рифмы строк моего куплета в наше лето.

прошлом. Все это точно не закончилось бы ничем хорошим. Жизнь это не пленка, ее не отмотать назад, чтобы сказать то, что тогда я не сказал. И быстрее звезд подали листья на землю, и я делился своей болью с одинокой тенью. Я надеялся и ждал, я искренне верил в то, что мне небом отмерено. Вместе с тобой разделим мы, и это словно песня на стихи Есенина. Все по-простому, наивность в объяснении. Я тебе читаю их, теряясь и краснея, но не выкинешь из песни нот. Сорванный голос, я почти погиб. Последнее слово, мои разбитые мечты. Любовь без памяти, вселенная, кинолента. Мой выпускной и наш

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам, без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже – забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Более 25 тысяч новых автомобилей встало на учет всего за одну неделю июля в России, что свидетельствует о стабилизации рынка, несмотря на сложности с топливом. А вот если бы и не дефицит некоторых моделей, показатели могли бы быть даже выше, отмечают игроки рынка. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: 25 350 новых автомобилей легковых. Автомобилей, приехавших в МРЭО всего за одну неделю, это, скажем прямо, не самый лучший, но и не самый безнадежный показатель. Да, если сравнивать по году, то показатель годичной давности куда оптимистичнее – 29 тысяч вставших на учет транспортных средств. Общая цифра указывает на некоторую стагнацию, однако реальные объемы продаж не сигнализируют о существенном спаде потребительской активности. Более того, нормализация ситуации с топливом, скорее всего, смягчит негативное влияние данного фактора на рынок. Первый топливный кризис – миновал. Многие водители, научившись заправляться, что называется, под завязку, стали реже посещать заправочные станции и более бережно расходовать топливо. Регистрация 25 тысяч новых автомобилей означает, что сотни миллионов рублей были вложены в автомобильную отрасль. Если попытаться спрогнозировать, что могло бы стимулировать покупателей более активно приобретать автомобили и тем самым значительно увеличить продажи, то, конечно, в первую очередь приходит на ум объявление о повышении утилизационного сбора. Люди, в данном случае, ринутся в автосалоны, это мы уже проходили. Это связано с тем, что данный налог существенно влияет как на бюджет семьи, так и на настроение владельцев. Во-вторых, на рынке в настоящее время наблюдается общий дефицит новых моделей. Если бы он был перенасыщен, тогда бы мы ощутили с вами падение спроса, но сейчас падать-то просто уже некуда. Ну и в-третьих, наших людей вообще сложно чем-либо запугать. Если у человека есть желание приобрести собственный автомобиль, никакие страшилки его не остановят. Нам с вами, воспитанным с самого детства на примерах антигероев, таких как Баба Яга и Бабайка, вообще никакие топливные кризисы не страшны. Но согласитесь. Среди очевидных тенденций стоит отметить, что ситуация с топливом подогрела интерес к гибридам и электромобилям. По итогам года доля данного сегмента может достигнуть 12%. Уже сейчас наблюдается дефицит отдельных моделей на рынке.
0: Автомобильные факты.
1: При анализе же существенных факторов, детерминирующих ожидания потребителей, первостепенное значение имеют, ну, само собой разумеется, повышение стоимости автомобиля, обусловленное ростом цен на комплектующие, удорожанием логистики, от этого ну никуда не деться. Во-вторых, высокая ключевая ставка, которая приводит к удорожанию кредитных продуктов, что в свою очередь снижает покупательскую способность, а в настоящее время порядка 80% автомобилей в нашей стране продаются все-таки по кредитным и лизинговым программам. Так ожидаемое нами всеми снижение ключевой ставки, ну, по факту случившееся лишь на 0,25 пункта, до 14%, в настоящее время вообще вряд ли окажет ощутимое влияние на уровень спроса в ближайшей перспективе. А вот отсутствие скидок и акций, ранее характерных для рынка, также снижает привлекательность приобретения. В свете этого, разумеется, видится самый существенный механизм выхода из данной ситуации. Это комплекс мер для восстановления рыночного спроса. К таким относятся, например, субсидирование программ кредитования, целевые акции от дистрибьюторов, программы трейд-ина, специальные лизинговые предложения, ну и бонусные программы. Существенную роль играет и государственная поддержка, предоставляемая в виде субсидий и налоговых льгот. Но чтобы не думалось всем, что все так плохо, хочу сказать, что из любого кризиса есть выход, и любой кризис это окно возможностей, поскольку все вышеперечисленное открывает значительные перспективы для вторичного рынка автомобилей. Все больше потенциальных покупателей обращают внимание именно на него, поскольку уже сейчас в автосалонах представлено большущее количество практически новых автомобилей, еще находящихся на гарантии, прошедших комплексное техническое обслуживание второе или третье, и ищущих второго покупателя. Тут важно понимать, что приобретение автомобиля, пусть и поддержанного, но выше классом, чем есть у вас в настоящий момент, по цене, ну, в условные 500-700 тысяч рублей. Это просто из области фантастики и нереально. Я бы даже сказал затруднительно, но ежу понятно, да, что такие автомобили либо находятся в руках самих владельцев, которые не спешат расставаться с миллионами ради нового транспортного средства, либо прошлое данных автомобилей скрывает определенные сложности, требующие тщательной проверки истории. Ну и по логике вещей, в таких случаях все-таки обращение в автосалон и приобретение автомобиля там повышает вероятность избежать проблем и разочарование в будущем. И как мантру, наверное, уже который год повторяю, друзья, если в вашей голове сейчас растет, развивается мысль о приобретении автомобиля, то не тяните, поскольку как на вторичном рынке, так и на первичном рынке месяц за месяцем цены растут. Желаю вам широкого выбора и того автомобиля, который вы хотите. Удачи!
0: За баранкой!

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Радиопортал. Сделано в Нововоронеже.
1: 103.1 FM.
2: Растаяла магия, мы медленно падаем.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 3600523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

И я говорю: опустоши свой разум, будь бесформенным, аморфным, как вода. Вода может течь, а может крушить все вокруг. Будь водой, мой

0: зал. Это твое радио. Твоя музыка. Твое настроение.
1: Радиопортал.